0: Come on, let's go.
1: Gay website.
2: Там, где всегда
0: fucking slaves
2: трутся спиной
1: and fisting finger in my ass.

0: Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my come.

Dark. Очки, два. О, мастер. На брелка развеселая. Уи-уи. Джилли. Симен. На руках. Гей парти. Кварталы. Массивы. Я ухожу. Красиво. Гей парти. Кварталы. Массивы. Я ухожу.

0: boy
1: наносит.
0: Come, без... your finger in my ass.
1: Поставь на мое имя, я не знаю, что я.
0: Suck
1: моя
0: dungeon latex glove.
1: Моя
0: dungeon
1: беспредел.
0: Lube it up.
1: Никогда не достанет.
0: Cox.
1: Меняю местами.
0: Bondage, latex glove.
1: Я буду трясти свой
0: anal.
1: Засаленный. Бойся за
0: fisting.
1: Бойся за
0: coming.
1: Выполни то, что

0: suck some dick.
1: Gay bang.
2: Бля, очень красиво. Але шарка стал до хуя.
1: The
3: semen.
4: Fisting.
5: The spanking.
6: Suction.
1: Gay party.
2: Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги по ссылке в описании.
7: Welcome to the club, buddy.
1: Oh yeah.
8: I'm fucking coming.
9: Thank you, sir.
5: Pull up on my pants.

0: Dungeon Master.
1: Я сам себе король, сам себе судья.
0: Бой.
1: Слабым лучом.
0: Next door. Finger.
1: Ему дано. Мне уже все равно. Но голос.
0: For master.
1: Вновь машет своим.
0: Some dick.

0: fucking coming.
1: Блеск этих
0: 300 bucks.
1: Околдовал
0: my ass.
1: Будто бы
0: gay website.
1: Я их понимаю.
0: Yeah.

когда ставят печать, дают бой, дух приходит со мной. И если я лезу, они кричат, я просто, просто хотел, но против того, чтобы я был часть каждым

0: хочу взять себе УЗИ и пойти в центр.
1: Семен
0: падает.
1: Да.
0: На голову. Даже столь сильный
1: хамбик
0: не видела труда.
1: Семен
0: падает.
1: Да.
0: На голову. Словно
1: Dungeon Master.
0: Хотят поделиться.

Если так могли танцевать, это был бы секс. Не могу заставить себя проглотить свой ком. Я так устал пытаться в толпе, пытаться понравиться тем, кого убить хотел. Ты гей, кто он или как? Нет, ты

0: And I found a session like that, I get really exhausted at the end.
1: Too easy.
2: Piece of cake. Так получается.
3: Semen.
2: Быстро кончается. И не так уже.
0: Gay website.
2: Нас зовут
0: Boy Next Door.

Добре. Ваня. Иди ка. Тазик. О, крошка. Смотрю на детскую площадку. Я занимаюсь сексом. Я один. Вибрирует. О, клёво. Он стоил сотку. Спасибо. Boy next door. За наводку. Новогоднюю ночь поставил плечо. Не растерялся, взял его за как. Бокал. Кубок мира. Шо осталось, ирония. Боев нет, зато остались. Залупа горела, не потушил. Теперь мы сакте.

0: Здравствуйте. Это МС.
1: Гей.
0: На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали!

This is на пачке Love App. Меня черный семен везде. В сложно тех, кто выжил на это. За всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас. Половину Billy Harrington. Папа. Подо мной.

0: do anal.
1: Господа.
2: Oh yeah.
1: Здесь слушается
0: Master.
1: Фамилия моя.
2: Yeah.
1: Знакома в этих
0: Dungeon.
1: А для вас я
2: Gay boy.
1: Как и вы для
0: Gay party.
1: Я плюю на
2: Fat cock.
0: Anal cum.
1: А для вас я
2: Gay boy.

0: Billy Harrington.
1: Dick. Deep anal finger stick. My cock.
2: Ass.
1: Fat cock. Boy next door. Gay website.
2: Master.
1: Performance artist. Bondage sex.
2: Full
1: master.
2: Ass.
1: Finger.
3: Улыбаясь, как и я. Он знает точно, растает
1: дик.
3: Тиши полночный.
1: Deep anal finger stick.
3: И рыжую теплую
1: Майкл.
3: Придет
1: как?
3: Мы знаем точно, растает тиши полночный.
0: Harrington.
4: Rip the skin.
3: И рыжую
1: My ass.
5: Let's celebrate and suck some dick.

0: Bondage.
1: Кармане.
2: The semen.
3: Suck some dick.
1: Спокойно, не прятался.
3: Gay.
1: Колесами печально в небо смотрит.
3: Boy next door.
1: Как

0: fucking coming.
1: Это просто
0: gay sex.
1: Только правда, каблуки, только кофе на
2: suction.
3: Spanking.
0: Fisting.
1: Она меня не
0: любит.

0: Дай мне свои.
1: Latex gloves.
2: Еще одна заявка на меня прилетела. Тот же, как освободишься.
1: Swallow.
3: Я убираю себе, дорогие.
1: Oui.
3: Передай, что мне, ну, как бы вообще. Я никогда не покупал себе. Я никогда не покупал себе настолько дорогих.
1: Oui.
3: Вот.

Anal. Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не ебу, мне вообще, бля, плохо.

0: Women,
1: Idol Masters,
2: Яростный
1: Гей
2: Секс,
1: Когда нас
2: бой
1: пошлет товарищ
2: Нури,
1: и Dungeon Master,
2: Fitting Pong
1: Flakes.
2: Заводов
1: Дик
2: и труд колхозных
1: плащен
2: мы защитим, свою храня ударной
0: Симен
2: орудийных башен и быстротой, и натиском огня гремя
1: бомб,
2: сверкая блеска
0: Симен
1: пойдут полмастер
2: с яростным
1: Гей Секс.
2: Когда нас
1: бой
2: пошлет товарищ
1: Нури
2: и Dungeon Master
1: Fitting Pong
2: Flakes. Пусть помнит,
1: как
2: укрывшийся в засаде мы начеку, мы за
1: Someday
2: следим чужой
1: смарт.

0: sir.
1: Here's your fucking place.
2: А если к нам полезет враг, он будет повсюду и везде. Тогда
3: stick finger in ass.
2: И стартеры, и
3: do this thing fucking deep.

куда уходит надо. В какие города и где найти нам $300. Fisting latex glove. Van. Уйдет неслышно, пока весь dungeon. Anal.

0: ослепший старый ночи бродил, на разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: честно.
1: Ну, Данил,
0: порвали все эти фонари.
1: Бали.
0: Покасали, срали, типа, полы отрываешь.
2: Лапоня.
0: Сами.
1: Да, да, да, да, да, да,
0: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
0: Fault matter.
1: Помогло.
3: Semen.
2: Maggots.
1: За полчаса сожгло. Но в ночной
0: in dungeon.
1: Кто-то рявкнул.
4: Знаешь, я не понимаю, как можно с
2: boy next door.
4: Так называемый залезть в
2: dungeon.
4: Вот я алкоголик.
0: Swallow cum.
4: Это нужно лечить. А как можно получать удовольствие от того, что ты
0: do anal.
4: Что такое?
2: Bad cock.
5: Ну, когда я делаю, я испытываю чувство облегчения. И такое ощущение, что я играю на
6: dick.
5: И после того, как я опустошен,
6: bad cock.
5: Я ощущаю, что будто мне все
6: сделали.
5: Но все равно испытываю чувство вины. И я хочу просто спрятаться от
6: тебя.

Слышал я одну легенду о двух братьях-пидорасах. Вроде были, а вроде нет, блядь. Может, братья любят сас.

0: fisting my anal.
1: Boy, suck some dick.
2: Yeah.
3: Маме все окей,
0: Марли.
3: Мы не находим себя. Нам осталось
0: свидание.
3: Может быть, повезло. Горы битого.
0: Бандич.
3: Бесит
0: мой. Бекак.

0: Если хочешь к нему...
1: Finger stick.
0: Мы подскажем себе адрес.
1: Как?
0: Без общения.
1: Good.
0: Ти скучает. Захвати...
1: 100 bucks.
0: И чего-нибудь к чаю.

0: come.
1: Давайте пить.
0: Fucking come.
1: Я очень люблю.
0: Fucking come.
2: Fisting.
1: Дальше. Ask. Через. Ask. Через. Ask. Через. Ask. Ask. Ask.

0: $300.
1: Demon fucking deep.
0: Dungeon. Fisting.
1: Dick.
0: Fisting. Fisting.
2: Каждый день как понедельник прыгну в серый.
1: Anal.
2: Каждый день как понедельник люблю стрелять деньги.
3: Даже не пытайся меня остановить, залетаю в твою
1: табастана. Dick.
3: Забрал ты где на классе сидит, так идет по моей пыли, прекрасен на вид.
2: Fisting. Смотри, каждый день как будто
1: так. Dick.
2: Со мной рядом моя
0: Fisting.
1: Ass. Fisting.

0: Мерят some dick.
1: В ожидании.
0: Секс.
1: Идет не спеша.
0: Семен.
1: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
0: Bad cock.
1: Я стою на
0: next door. Пропускай. Turns me on.
1: Назло ветра.
0: Anal.
1: Я делал, словно в глаз.

0: Я спешу к ним, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму нежно и трепетно. Мы в шаге от
1: Семена.
0: Но сделать, что нужно для этого.

0: конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в люблю. И лишь
1: do anal.
0: Звон уносит под
1: my cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один, по...

0: dick.
1: Поставим
0: ass.
1: Не suck. Кто под нами в
0: ass.
1: Увы, простите.
0: My ass.
1: А потом аль. Говорит до утра.
0: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.

0: finger in ass.
1: Знаю, мы сегодня точно
0: don't do anal.
1: Знаю, будем до утра смотреть на тебя греют мои
0: fingers.
2: Semen.
1: Так красиво.
0: Dungeon master.

0: Dick.
1: Не грустить.
0: You celebrate.
2: Stick your finger in my ass.
1: И еще почаще
0: suck.
1: Буду новой
0: Dissing.
1: Ждать и скучать за блеском.
0: Dick.
1: Будет все, ну а пока давай как в последний
0: ass.
1: Dick. Поставим
0: in ass.
1: Не
0: suck.
1: Кто под нами в
0: ass.
1: Вы простите
0: my ass.
1: А потом говорить до утра.
2: Stick your finger in ass. Stick your finger in ass.
0: Dick.

0: Вы простите
1: my ass.
0: А потом говорит до утра.
1: Stick your finger in my ass.
2: А, ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
3: Fisting is 300 bucks.
4: 300 баксов он хочет.
2: 30, да?
4: 300.
2: Я. Сколько? Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

0: leather pants.
1: Туман рассеется.
0: Get your ass back here.
1: Сейчас мы просто по 100 грамм и не
0: swallow fucking cum.
1: Но рановато.
0: Penetration

0: знаешь, ты не...
1: Dungeon Master.
2: It's a little bit for everybody.
3: Without further interruption.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила.
1: Fucking coming. Anal.
0: Пожалею, да и хуй с ним. Я же молодой, мне надо трахнуть. А когда закончим, мы еще поговорим.

0: разом со...
1: Данжин.
0: Ты будешь не беждать.
2: Аракей.
1: Дуи.
0: И когда...
1: Настя.
0: Будет лететь, загадай желание, чтобы я стал...
1: Swallow my... Fisting in anal. Boy next door.
0: А я скажу, по-твоему...
1: Bad cock.
0: Ты
1: fucking coming.
0: Semen.
1: Oh, master. Swallow cum. Fisting in anal. Boy next door.
0: Bad cock.
1: Fucking coming.
0: Semen.
1: Oh, master. Swallow cum. Fisting in anal. Boy next door.
0: Bad cock.
1: Fucking coming.
0: Semen.
1: Oh, master. Swallow cum. Fisting in anal. Boy next door. Bad cock. Fucking coming.
0: Semen.
1: Oh, master.

0: секс.
1: Когда
0: party
1: отмечали
0: за
2: гачи,
1: выпивали мужики. Спасибо, вспомнил.
3: Brothers.

0: Кстати.
1: А что пустяковья хрупкого эгоартиста? Нет довести бы на самоубийство. Нет человека ранними.
2: Не хочу никому давать копаться в своей. Не хочу. Боюсь, что раскопают что-то.

0: помню, что да я ей пел прекрасно. И на ушко ей шептал.
1: Yes, we can.
0: Только вдруг она взлетела, как
2: Семен.
0: То ли, а то ли видение.

0: Жанна.
1: Что?
0: То ли а то ли видение. Ты похожа на как сестрица. Но, конечно, к сожалению, а я пойду домой и пусть мне приснится.
2: 15 is $300.
0: Она прошла как по зеленым. Прохладный синий.

0: or sexist. Master,
1: this thing ass. Закрой глаза, представь, что будет нечто.
0: Просто без одежды. Ну зачем? I'm fucking coming. Я люблю тебя. Suck some dick. This thing ain't no. Ты не

0: Dungeon Master.
1: Я сам себе король, сам себе судья.
2: Бой.
1: Слабым лучом.
2: Next door.
0: Finger.
1: Ему дано. Мне уже все равно. Но голос.
0: For master.
1: Вновь машет своим.
2: Some dick.
1: Падая
0: in my ass.
1: И опять вхожу в твой
2: бой.
1: На моей луне я всегда разведу.
2: Some dick.
1: Посижу.
2: Oh shit.
1: На моей луне.
0: Dungeon Master.
1: Я

0: Captain Colin.
1: Блеск этих
0: 300 bucks.
1: Околдовал.
0: My ass.
1: Будто бы
0: gay website.
1: Я их понимаю.
0: Man.

0: Это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопимой. Ты пусть все горит огнем. Ночью я. Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: У тебя все окей, все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять литр за литром искать. Баду и тиндеры.
2: Баныч, веб-сайт.

Заново тут по частям, да, давно отчасти тем, чтобы вокруг видеть. Если еще кто-то словит, то тогда вообще не нужен весь жизненный, чтобы наделать очередной день, когда я бы мог быть где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих. Но я снова предпочел отдать этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

и сладок наш. Я хочу, чтобы все было ок. Окей, мы просто играем. Часто не понимая наши.

0: Холодный
1: Master.
0: Bad cock. Холодный на скамейке. A boy next door. Без суеты.
1: Братва, прикинь. Come and may know.
0: Хлопочет, кружится.
1: My come.
0: Дождем смывает все, что было. А наши
2: семена
0: навсегда надежно
1: Dungeon
0: схоронила. Какая
1: Fisting
0: лагеря.

0: Master. Присланием наказанием. Нам это Dungeon. Словно с ней краткосрочной. Do they know?
1: Одени ты свой наряд. И семен
2: желтых и багряных.
0: И снова наш отряд. От этой осени чуть
2: coming.
1: А семен
0: будут так кружить. И не забыв про все
2: слова.
0: Потянем
2: finger.
0: Их не выйти.
2: Как
0: будто маленькие дети. Какая
2: fisting.
0: В лагерях.
2: Coming
0: на запретку, а я кричу, кричу.

0: Здесь укутались плащи. А где-то
1: тестил
0: под гармошку. Остынет от жары. Родные соберут тушку. И на поспешат, не нарушая
1: penetration.
0: А мы будем просто осознавая безысходность. Какая
1: Fisting.
0: В лагере.

0: lube it up.
1: Во всем системно, но твоя сука пиздец. Еще один цикл колей нам.
0: It's a fucking deep.
1: От головы до тела.
2: Shit, I'm sorry.
1: Но не в этом дело, я с тобой не об этом. Не кроют нервы.
3: Flash of the spanking. We must pull up our pants.

0: Детка, я не дам тебе
1: Coming.
0: Я не дам тебе душу. Максимум, что это может быть чуть больше, если ты
1: Dungeon Master Artist.

Там на бронежилетку ранки мы нету к таким ни любви, ни пессимизму.

0: Latex Glove. Gay Bondage.
1: Billy Harrington.
0: Dick. Deep anal finger stick. My cock.
2: Ass.
0: Fat cock. Deep. Boy next door. Gay website.
3: Master.
0: Performance artist. Bondage sex. Full master. Band. Finger.
4: Он знает точно, растает
0: дик.
4: Тиши полночный.
0: Deep anal finger stick.
4: И рыжую теплую
0: Майкл.
4: Придет
0: Бэткар.
4: Мы знаем точно, растает тиши полночный.
1: Harrington.
5: Rip the skin.
4: И рыжую теплую
0: Майкл. My ass.
6: Let's celebrate and suck some dick.

Ярко-кислые Бэткокс Бандич Адидас Два Брови Три Остановка Орни Розовая Мане Серый бой Next door.

0: Эйно, носятся,
1: Диксон,
0: Эйно,
2: кружатся, этим сучкам весело, вместе кукурузится, однокомнатный, ты выходишь в коридор,
0: Мастер.
2: Сумками стоит.
3: Ван, what the hell are you two doing?

0: lube it up.
1: Во всем системно, но твоя сука пиздец. Еще один цикл колей нам.
0: It's a fucking deep.
1: От головы до тела.
2: Shit, I'm sorry.
1: Но не в этом дело, я с тобой не об этом. Не кроют нервы.
3: Flash of the spanking. We must pull up our pants. Yeah.

0: The semen arsonist.
1: Disobedience, huh? That's a mistake. Fuck you!
2: На больнице надписи Maiden
3: Gay website
2: Погасят по
3: Порн-эс
2: Едет
3: Левен-эс
2: А затем за
3: Порн-эс
2: Русский
3: Boy next door
2: Четко корректирует
3: Как Лей Экслаб In my ass
2: Слюб До зари От рассвета до заката
3: Как Слюб
2: До зари От рассвета до заката
3: Как
2: На полице надписи
3: Мистек
2: Порн-эс Едет
3: Даркхолм Вен
2: А за этим
3: Порн-эс
2: Русский
3: Реалмен
2: Четко корректирует
3: Сап Свалл Ком Ин май эс
2: Сиви
3: Слюб
2: До зари От рассвета до заката
3: Слюб
2: До зари
3: Стик фингер Ин анал
2: 300
3: Тандербакс
2: На
3: Порн-эс
2: За рулем Порн-эс
3: Порн-эс
2: На колеса
3: Дик
2: А затем за
3: Порн-эс
2: Бывший
3: Фонслей
2: Четко корректирует
3: Секс
2: И
3: Фистинг-эс In my ass
2: Сивис
3: Люб
2: До зари От ответа до заката
3: Как
2: Улорони Вис
3: Люб
2: До зари
3: Фистинг-фонслей

0: ты мне нравишься тем, что не похоже.
1: Эрингтон.
2: Последний
3: парень.
2: Ну, нет,
3: это...

0: дело. Мое личное дело.
1: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на
2: party.
1: Надеяться на заряженного бустера, или на то, как карта ляжет.
2: This thing.
1: Каждого.

0: растерялся, взял его за
1: как.
0: Бокал, кубок мира. Шоу осталось, ирония. Боев нет, зато остались. Чка горела, не потушил. Теперь мы такая.

0: semen.
1: Ярчик
2: Bondage.
1: Всех на свете наш.
2: Anal. Lubit. Boy next door.
1: Right. Не сегодня.
2: Teeth are
1: coming. Будем с вами все.
3: The spanking.
1: Только яркие.
2: Gay party.
1: И

0: Anal.
1: Почему мне так понравилось, ударилось?
2: Семен.
1: По голове. А почему не могу расслабиться и просто...
0: Swallow dick.
1: Почему так получается, я так люблю...

0: Где-то...
1: Latest.
0: А, так, пацаны.
1: As we can.
0: Такая только у меня и у
1: Алисы.
2: Вы готовы, дети?
1: Yes.

0: хвилы, я в кисло сочарованный, сладкий русский, Мать. Ждут владычицу, как костры казачьи рать. Но нас не взять, их 900.
1: Fucking deep.
0: Но с ними
1: bondage.
0: Ветра
1: the semen.
0: Разнесут.
1: Amazing.

0: Людской молвой мечтать.
1: Бой за права, не права. Бой за право провести этот...

0: anal. Anal.
1: It's gay.
2: Está sério? Eu escrevi Maria.
3: Semen.
2: E gostei. A gaga nas pista. Когда
0: swallow my cum.
2: И как жена, когда обнажена. Чтоб никогда не потерять.
4: Penetration.
2: Все лучшее сразу.
0: Fisting.
1: Anal. Bad cock.
5: It's suction.
2: Чтобы шаловливый
0: gay.
2: Сразу нет.
0: Stick finger.
2: Другую заразу.
4: Penetration.
2: Все лучшее сразу.
0: Fisting.
1: Anal. Bad cock.
5: It's suction.
2: Чтобы шаловливый
0: old master.
2: Нет.
0: Do anal.
1: Gay website.

0: Oh yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп. Главное определиться, где твое место и что ты забыл. Зубами цепляйся. Для меня счастье, для тебя.

0: manifesting хвосты.
1: Сак.
2: Легко.
0: Dungeon Master Vandar Cloaks.
3: Бандуиза, да это легко. В стагане я иду на дно. Мои рядом и мы заодно. Но в жопе.

0: верните
1: Attitude. Brothers.
0: Не могут ебать так как я. Крысы завидуют,
1: Spanking.
0: Боятся. Порву ваши жопы раз и на... Фантуюсь на... Да это легко. В стакане я иду на дно. Мои рядом и мы заодно, но... В жопе...

Я кручу і запавши листви, і черчу себе з вічного піска, мене маняти, поэтому і ці со мною всегда. Я ось спросил ее, будеш пить? Говорит, типа, блин, ну я не спросил, что у тебя, сука, я спросил тебя, будеш пить? Ищи меня по dungeon, зови меня на party. Я беру, виду гулять по dungeon, я пишу.

0: say?
1: Я никому не скажу, что я
0: this thing ass
1: люблю.
0: This thing ass
1: люблю.

0: cock. Big fat cock.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big fat cock.
2: Малые красавицы. И
0: вальсы.
2: Французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage
2: в голубых глазах
0: торта.
2: Как упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон, пускай любовь.
0: Dark fantasies.
2: Ну что тебе, мои
1: fucking slaves.
0: The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: blue sky, любовь.
1: Dark fantasy.
0: Ну что тебе, мои...
2: The semen.
3: Fucking slaves.
0: На том этом свете буду вспоминать я...
4: Billy Harrington.
2: Как...
0: Упоительный в России...
2: Big bad cock. Cock.
0: Упоительный в России...
2: Big bad cock. Cock.
0: Упоительный в России...
2: Big bad cock.

0: Снова
1: Finger
0: входят бессонные. Снова
1: Fisting
0: мне
1: anal.
2: Nice.
0: Там
1: Do anal
2: master.
1: Game party.

0: какой-то семен.
1: Завтрак,
2: гей,
1: брали под дорожью места. Не остаться бы лежать на асфальте. Мелькают
2: парни,
1: чувствую себя
2: amazing.
1: Со мною
2: brothers.
1: За нами
2: один.

0: мучи, мучи.
1: Походу хватит.
2: Bond sex party.
1: Расхаживать по хате, в халате. Хватит
2: закапи
1: на выходных.
2: Fisting.
1: Anal. Дай отдохнуть. Харе.
2: Swallow.
1: Плюхи. В воздухе запахло.
2: The semen.
1: Уховик с вехом. Минимум.
2: Spanking.
1: Anal. Вовехово. На двоих
2: полетит. Penetration.
1: Да и люки.
2: $100.
1: Сверху.

0: года.
1: Dungeon Master.
0: Уходили на выхлопе. На троих.
1: Penetration.
0: Попыхах за фестлинг. Дежуха. Дуром. Хагакуры. Потихоньку.
1: Fucking coming.
0: Кухня.
1: Семен. Кар.
0: Fuck.

0: cock. Big fat cock.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big fat cock.
2: Малые красавицы. И их без французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: удивительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: купаительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage.
2: В голубых глазах
0: тарта. Как
2: купаительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь
0: dark fantasies.
2: Ну что тебе, мои
1: fucking slaves?
0: The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: blue sky. Любовь.
1: Dark fantasy.
0: Ну что тебе, мои...
2: The semen.
3: Fucking slaves.
0: На том этом свете буду вспоминать я...
4: Billy Harrington.
2: Как...
0: Упоительный в России...
2: Big bad cock. Cock.
0: Упоительный в России...
2: Big bad cock.
0: Упоительный в России.
2: Bad cock.

0: That turns me on. You're a fucking game. О, мастер,
1: сейчас поймаю тебя в
0: бандидж, сакакс.
1: Ты будешь лей, мне так хочется.
0: Move your tongue around more. This thing ain't no dungeon for you.
1: Все поймать стремится.
0: Boy next door. This thing
1: выходил, как на холме.
0: Oh, master.

0: Мерят
1: some dick.
0: В ожидании.
1: Sex.
0: Идет не спеша.
1: Semen.
0: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
1: Bad cock.
0: Я стою на
1: next door.
0: Пускай.
1: Turns me on.
0: Назло ветрам.
1: Anal.
0: Дело, словно в глаз.

0: dungeon.
1: Я спешу к ним, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму нежно и трепетно. Мы в шаге от
2: Семена.
0: Oh, master.
1: Но сделать, что нужно для этого.

0: конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в люблю. И лишь
1: do anal.
0: Он уносит под
1: my cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один, по...

0: того, что
1: stick your finger in my ass.
0: Как же это все произошло? Ведь
2: six hot loads.
0: Прошло.
1: Бен
0: научился жить один.
1: И мастер.
0: А это пять причин. Первая причина это а вторая
1: boy next door.
0: Третья это все твои
1: gay website.
3: Pull up our pants.
0: Четвертая причина это
1: bondage.
0: Кто

0: что...
1: Stick your finger in my ass.
2: Bad cock.
3: Ass.
0: Откидай.
3: Pants.
2: Rip the skin. Skin.
0: Эзамродный.
4: Слэй.
0: 3, 4, 5.
5: Fisting is $300.
0: Мои ребят горят, когда за...

Тупо я сбил, будто пицца контроп, на мне мобильный костюм, это бандит. Барби, как бандане, вся моя семена. Я поебал, съебал, будто мастер.

0: кинут
1: мясо.
0: И мы холодные на скамейке.
1: А boy next door
0: без суеты. Братва, прикинь,
1: come and may know.
0: Хлопочет, кружится
1: без суеты. Come.
0: Дождем смывает все, что было. А наши
2: семен
0: навсегда надежно
1: Dungeon
0: схоронила. Какая
1: Fisting
0: в лагеря
1: Coming
0: на запрет.

0: Master. Пришуванием наказанием.
1: Один и той свой наряд. И семен желтых и багряных. И снова наш отряд. От этой осени чуть
0: камень.

0: запутались плащи, а где-то под гармошку остынет от жары. Родные соберут тушку и на поспешат, не нарушая
1: penetration.
0: А мы будем просто осознавая безысходность, какая
1: fisting
0: в лаге

0: Stick your finger in my ass.
1: Я не знаю, кто придумал этот так, каким он был и когда он стал. Deep. Зато я знаю, что мне для
2: Fisting.
1: Нужно.
3: Semen.
1: В кайфе.
3: Ass.
1: Не путать чужим строится. Растут.
3: The semen
1: цветет. Салют. В сторону.
3: Ass.
1: На пару с облезлым рыжим. Перенесли.
2: Dungeon.
1: Придется идти пешком на старый добрый.
3: Gay website.
1: Я в него войду.
2: Really?
1: Я не вру, мне всего одну. Мне до
3: boy next door.
1: Там уж на работу с работы после домой. Кто-то
3: swallow cum.
1: Кто-то
2: fisting
3: ass.
1: Кто-то
3: rip the skin.
1: Но у меня
3: that cock boy.
4: I wanna see six hot loads.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как ты был.
1: Swallow, come, anal.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming.
0: То есть, я остаюсь таким же, как был.

0: Yes, my baby. Еще вчера я был
1: full master.
0: Малый, сегодня я
1: amazing.
2: That cock.
1: My ass.
0: И мама б не узнала.
1: And master.
0: Вызвал врача.
1: $300.
0: Я был

0: сокс.
1: Нельзя прожить.
2: Do anal.
1: На рожку и думать, будто...
2: Swallow my cum.
3: Семен.
1: Точно свалится на бошку. Иди, пойду, попросту стал. И вот тогда, ну прямо так.
0: Gay bar.
1: Захочешь.
2: Anal. Sex.
1: Перестать. Но вот беда.
2: Stick finger.
1: Как не кстати.
4: Чего-то очень хочется.
0: Сокс.
1: Fuck.

0: Anal.
1: 15.
2: На нас тебе сошла благодать.
0: Gay party.
2: Может.
0: Bouncer.
2: Стица. Как жаль, что мне так хочется.
0: Сак.
3: Да-да.
4: Это мечта.
5: Как жаль, что мне так хочется.
0: Да.
2: Чистица.
5: Как жаль, что мне так хочется.
0: Сак. Anal.
1: 15.
5: Как жаль, что мне так хочется.

0: Заметил, что ты совсем
1: so horny.
0: Coming. В лицо совсем забыл. Это не повторится ровно через
1: Three.
0: Но ты же знаешь
1: fucking
0: ведь Dungeon. Мой приход последний
1: Sex.
0: Это разбитые
1: Two fat cops.
0: Заброшенные

0: further interruption.
1: Бледный словно пленный сонный. Это
2: horny.
1: Ночью разорвется
2: no.
1: На осколки балкон в наш тим. Эту ночь кто-то потеряет.
3: Именно.
1: А под утро потеряет. Чтобы продолжалось у меня.

0: Dungeon Master.
1: Sagt das то, что видели.
2: Coming.
1: И жаль то, то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
3: Hot load.
1: Не Семен. Да и баста. Да и ты не летится.
2: Dark Hole.
1: Ой, это что ты говоришь?
0: Master.
1: Первый, третий, второй Париж. Этот
2: гей.
1: Дышит. И мне не очень то родное мне.
0: Back up.
1: Не переняйте, даже не пережиги. Так хочется мне что-нибудь родное за генежно.
0: Penetration.
1: Сразу же придушить. Оно плачет и жует.
0: My calm.
1: Она радуется, плачет и жует.
0: My calm.
1: Просто я звоню, но я холю мое грязное животное. Хула небесам, хвала металлургическим.
0: Full dungeon.
1: Итак, давит излишки, все ново мне.
3: Семен.
1: Как почки, что свобода мой. Кто здесь жгется на Неве?
0: Hot.
1: Полетели с облака, как звездопад от
0: Лифа. Calm.
1: Потеют облака, еще чуть и несложно понять, когда
0: you ain't no voice.
1: Рождается что-нибудь, и нам бы лучше угадать, что забить и
0: достать.
1: Как бы
0: Dungeon Master.
1: Сакта то, что видели.
2: Coming.
1: Бежать то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция. Забить и
0: достать.
1: Бежать. Как бы
0: Dungeon Master.
1: Сакта то, что видели.
2: Coming.
1: Жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
3: Не цак, не стыкнет, не
0: блюб, не
3: ду эйнал.
1: Крошено.
3: Не цак, не стыкнет, не
0: блюб, не ду эйнал.
1: Крошено.
3: Не цак, не стыкнет,
0: не блюб, не ду эйнал.
1: Крошено.
3: Не цак, не стык.
1: Фак ю! Любит
0: Dungeon Master.
1: Наблюдать, и даже кажется, что смотрит плевать, да оно далеко не...
2: Coming!
0: Two fat cops.
1: Силиконовые мячики делать
0: гей. Sex and bondage anal party.
1: Надо делать
0: гей. Sex.
1: И пока мне не до этого, ты копать не смог. Как ногами парапета перешагивая тучи.
0: Бомбей!
1: Никто бы не смог, не то что...
0: Фак!
3: Сак дик.
1: И не то что...
3: Сак
1: даже...
3: Стык.
1: И каюсь, что даже не жаль.
3: Вкусно семена.
1: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
0: Dungeon.
3: Семен.
1: Внутри закрытый гнойник. Забить и до...
0: Fisting.
1: Бежать, как бы...
0: Dungeon Master.
1: Сакта то, что видели...
2: Coming.
1: Жаль то, что...
0: Dungeon.
1: Не Франция.

0: maggots. I'm gonna see six hot loads. You guys pack now.
1: Do you like what you see? Just move it up. That turns me on. I'm an artist. I'm a performance artist.
2: That's amazing.
3: Boy,
4: кроме
5: coming,
0: the semen hot load.
6: Я знаю все
3: fantasies,
6: но нет причин, чтобы отказаться увидеть
3: next door.
6: Если хотим мы написать
0: the semen.
6: Паку зеленый
3: latex glove.
6: Огненная
3: bondage.
6: Дым из
3: anal dungeon.
6: Кувырок. Не верится, что
0: dead.
6: Был еще вчера. И точно уже
3: banking.
6: Верится с трудом. Здесь очень красиво, но нам
3: coming.
6: Дальше. Ведь до ныне не только на
3: fisting.

0: ass. That's fucking deep.
1: Сама не знаю почему.
0: My ass. That's fucking deep.
1: И понимаю, что самая не.
0: Amazing.
2: I'm sorry.
0: Master.

0: fucking coming.
1: Это просто
2: gay sex.
1: Сумка правда, каблуки, какой финал.
2: Suction.
3: Spanking.
2: Fisting.
1: Она меня не
2: любит.

0: не свои.
1: Latex gloves.
2: Еще одна заявка на меня прилетела. Тот же
1: путь.
2: Как освободишься?
1: Swallow.
3: Я убираю себе, дорогие.
4: Oui.
3: Передай, что мне, ну, как бы, вообще... Я никогда не покупал себе... Я никогда не покупал себе настолько дорогих...
4: Oui.

0: Подожди, а откуда Дик знает, какой именно мне нужен?
1: Я сам до конца не знаю как, но это работает.
2: Вы о чем? Держи. Calm. Не было.
0: Ян говорит, что эти чудо отправляют тебя в прошлое.
1: Нет, я сказал, что заставляют заново вернуться и пережить самый счастливый день в твоей жизни.
3: Even though it's physical, it's also more emotional.
1: Мозг все хранит, но где-то там, на задворках.
2: Моя знакомая пила в
3: Dungeon
2: какой-то семен и попадала в астрал. Или как там это называется?
3: Fuck.
1: Давайте. Нет ничего паранормального. То есть, да, конечно, всякие раньше думали, что общаются с
3: Anal.
1: Но по факту они лишь копались
3: in ass.
2: А сам-то их много жрал?
1: Один раз. Потом проглотил все, что у него было, и сказал, что больше никогда в жизни не поедет в тот лес.
3: Yeah.
1: Хотя бы объяснил, где его искать.
2: Так. И что ты видел, когда съел
3: Дик?
0: Да, Ян, что ты видел?
1: Мой
3: penetration.
1: Последний
3: penetration.
1: Когда вся семья была в сборе. Мы пошли в
3: Dungeon House. Dungeon Master
1: подарила мне первую
3: Fisting.
1: Я до утра играл
3: with Dick.
1: Неделю ходил с фонариком.
0: Завидую. У меня все
3: penetration
0: прошли как один большой поход.
1: А ты помнишь свой самый счастливый
3: Gay sex?
0: Не, мне нечего вспоминать. Растеряется, когда узнает, какая серая и уёбищная жизнь у меня была. Так что я могу сэкономить на своих воспоминаниях и толкнуть все, что соберу.
1: Окей, очень позитивно. Игорь, ты что скажешь?
2: Ну, ты можешь догадаться. Когда ты рассказал об этом Лисе,
3: ой,
2: был первый, о ком я подумал.
3: Ой.
2: Мне понравилась эта авантюра. Мы часто с ней ездили на природу на несколько дней. Говорил эти
3: секс-парти
2: были для нее самыми счастливыми моментами в жизни. Думаю, меня так же.
1: Так может, ты тоже попробуешь?
2: Если ты растягиваешь
3: секс,
2: он перестает быть
3: amazing.
2: Кайф в том, что он уже случился. Все вселенское счастье было сконцентрировано в одном крошечном
3: anal.
2: Если постоянно переживать этот
3: секс,
2: он потеряет свою ценность.
1: Ах, зануда.

0: deep dark fantasies.
1: Dick.
0: $300.
1: Boy.
0: Boy. Fisting ass. Boy.
2: Demon.
0: Coming. Swallow my cum.
2: Demon.
1: Dick.
0: Boy.
1: Dick.
0: That's amazing.
3: Thank you, sir.
2: Demon.
4: Словно магнит. У меня с тебя
0: попит. Coming.
4: Выйди в окно или слышишь?
0: Swallow my cum.
4: Но мне, пожалуйста, не здесь.
2: Demon.
1: Dick.
0: Boy.
1: Dick.
0: Boy.

0: Fuck you.
1: Suck some dick.
2: Fisting
3: ass.
4: Новый панно мэр. Знаете то, что будет с тобой радом и без
1: семен.
4: Ставит
2: Дандинаста.
4: Новым
2: Эйо.
4: Дома новым
2: Эйо.
4: Да, я знаю, что ты в теме. Знаю, чем горело ваш
5: Капинг.
4: Знаю, почему ты был в отделе. Знаешь, я не меньше твоего хотел бы видеть
2: Ка.
4: Видеть
2: Ка.

0: оператор.
1: Dungeon. Чтобы я остался целым. Папа делал все, чтобы я не смотрел на...
0: Эй,
1: братик делал все, чтобы становился...
0: Artist.
1: Борок и прицелов плодовый заловый. Не доходит, если у тебя проблемы. Что-то оставляет твоей памяти. Чтоб твой...
0: Эй,
1: стал...
0: Dungeon.
1: Просто, чтобы ты остался целым. Каждый успевает на эти свадьбы. Спальные районы с папой Шурю. Если тут выходит, то выходит пара сам. Вариант на сад, ты смелый. Смелый
0: сапек.
1: На себе будет, а? Родной, посмотри в
0: мой ас.
1: Они верят, что на новый план умер. Раскидав друг другу, мы улетим в закат.
2: Fuck you!

0: anal.
1: Fisting.
0: D.
2: Это просто поединок.
0: Coming.
2: Вроде не похоже на...
0: Game party.
2: Знаешь, как...
3: Semen.
2: Моих. И тебе не надо ждать...
0: Game boy.
2: Чтобы ты меня увидел голый. Смотри. Я...

0: как stick your finger in my ass.
1: Патроны, водка,
0: fisting
1: в цене, а на войне нелегкий
0: calm,
1: а сам стреляй.

Сессии, anal, semen, all master, two back songs, а рядом турецкий fingers, anal, как, boy next door, подъедут где-то, где звонят, the semen.

0: sex. Dick. Stick your finger in my ass.
1: Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат. Я теряю
0: семена,
1: но ты теряешь
0: coming.
1: И уж

0: Dungeon Master. Sex. Bondage. Master. Dungeon. Мы рвем друг друга на куски как. My cock. Боже храни.
1: Семена.
0: Меня.
1: Horny.
0: Ты что рядом и слюдный язык не вкушал, и ты куришь.
1: Was dead.
0: Для них ты.
1: Anal.
0: Заплаканный жалкий.
1: Slave.
0: Ты молец.
1: For dungeon.
0: Бас и грешил.
1: Bandmaster.
0: Нужно
1: Fisting.
0: Fuck!

0: Game Cup.
1: Fisting.
2: Барон. Бирюзовый.
1: Как?
2: Как
1: Что ты? Stick finger.
2: Что ты?
1: Do anal.
2: Он. Младший.
0: Game Cup.
2: С улыбкой стран. Запросто мог стать.
1: Game Boy.
2: Экраны только две.
1: Oui, oui.
2: Упали на его.
1: Attack.

0: Com. Oh, that hurts.
1: Missing anal.
2: Semen.
1: Oh, master.
0: Two bad hot songs.
3: А рядом турецкий
1: фингерс.
4: Как на лице.
5: Бой next door.
4: Подъедут где-то, где звонят.
2: Семен.

0: заметил, что ты совсем
1: so horny.
0: Coming. В лицо совсем забыл. Это не повторится ровно через.
1: Three.
0: Но ты же знаешь,
1: fucking
0: ведь мой приход последний
1: секс.
0: Это разбитые.

0: fingers up my ass.
1: Песня про
0: Anal.
1: Stars.
2: Ой.
3: Мне не надо. У меня есть просто гей. А я легендарен.
0: Как?
3: Нам не стыль.

0: блядь, даже я такой делаю. Я типа делаю рознь, как бы, и такая полная хуйня, честно.
1: Это... Да, это же планета. Материк на планете. Нет, это планета. А вы? Билли Харрингтон. А вы знаете, что такое? Гей-парти? Да, это мое имя. Ага, понятно.
2: Девушки, а чем вы занимаетесь?